0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
14: Гидарреди Амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye Hangya Radio ya. Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
14: Да, да Турция Ганг Радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
17: Овода Турция Вюни Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркиянын Пети Радиофи.
8: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватканына Тюркия Оваза Радиосы.
15: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреди Аммурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kuchirawa Turkiye no koe radio des.
7: Zboruwa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangya radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция радио, да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петер Чия Радио Садбури, Турция с Кма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
2: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
3: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарре Диамурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
0: Türkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и дайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидареди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangi radio ya?
13: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
6: تانشير تركيانين سسي راديوسو.
7: اوفدي راديو غلاستوفسكي.
8: تركيانين سسي راديوسو.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Говори радио гласът на Турция.
12: Юфлет Зери Турчис.
13: Чарищи Турчи Чешан Гуанба Денша.
8: Радио Садой Туркия.
14: Да, да Турки Раг Радио да.
15: Хосуме Туркия Дзайна, Радио Каяна.
16: Етерши Радио Садбори Турки Тисхма.
17: Овода Туркия Вини Радио Сад.
18: Айчи Радио Воча Турчин.
19: Эфире «Голос Турции».
20: Эфирде Түркия овасы.
21: Гетлеяр Түркияның сөзі радиосы.
22: Ге Сыдай Түркия.
23: Аңлаватқынанлар Түркия авазы радиосы.
24: Это ифонетиш Түркия.
25: Овде радио глас Турски.
26: Пейни ида я саути ауторофи.
27: Суара радио Турки.
28: Гидар радио Мурина Түркия.
29: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
30: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
31: Zborova Radio Glas na Turquia.
32: Efirda Turquia Sadosu.
33: It Turukurse Hungar Radio.
34: Türkiye'nin radyosu.
35: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
14: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эдо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарели амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Туркияның теги радиосы.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
7: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидареди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
17: Este radio voz de Turkia.
2: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
3: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.